Меньше асфальта всем желаю на майских, побольше зеленой травы, деревьев, природы. Вот, например, Ольга Серябкина на прошлые майские была в балансе между работой и отдыхом. Я думаю, что на эти праздники то же самое. Что значит в балансе? 3 концерта, 6 рейсов, 3 дня отдыха. Ну, то есть так вот, балансируя между работой и какими-то полезными делами. При этом Ольга Серябкина отметила, что для нее было важно провести 9 мая с семьей в России, на родине. Ну, это и логично. Друзья, всем желаю баланса, все успеть задуманное на эти праздники и отдохнуть, и поделать какие-то домашние дела хорошие.

0: этих праздниках не дома, хочет домой, жаждет попасть домой. Я желаю поскорее оказаться дома, дорогие, обняться с близкими, с родными, приехать вообще живым, здоровым и уже никуда не уезжать. Просто наслаждаться обычной домашней семейной жизнью. Иногда это вот так необходимо. Юлия Калинина, отпустишь меня домой уже?
1: Давай, ладно.
0: Или оставаться на ночь?
1: Нет, ты знаешь, вообще мысль была бы неплоха при одном маленьком условии.
0: Каком?
1: Я очень люблю с нашими слушателями быть тет-а-тет, потому как вот в этом ночном общении, в этом ночном диалоге, я и они, все эти многочисленные прекрасные ребята с той стороны эфира, есть такая правильная интимность. У нас такая дружеская беседа получается, очень плавная. И даже при том, что я очень тебя люблю, не знаю, не был бы ты третьим лишним вот в этом во всем.
0: И ты как раз компенсируешь мои фрустрации, потому что после каждого стола заказов меня мучает совесть, что я не дочитал приветы, я не смог уместить необходимое количество приветов в стол заказов. Так что, друзья, ну, чьи приветы не прочитал, не обижайтесь. Хотел бы, я вообще вычитал бы ваши приветы круглые сутки. Но вот Юлия Калинина дочитает недочитанное.
1: Обязательно это сделаю, даже не сомневайся. Я тебе желаю доброй короткой дороги домой и спасибо за классную
0: смену. А я тебя поздравляю с 1 мая.
1: И я тебя поздравляю с дачно-шашлычным.
0: Все, пока-пока. Далее Юлия Калинина с вами, Сорокин, убегаю.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
3: Артём Сорокин на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Чехия разрешила самолету премьер-министра Словакии пролететь над своей территорией для визита в Россию. Роберт Фицо собирается посетить Москву 9 мая для празднования Дня Победы, а также провести переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша отказались пропустить его самолет. В Кремле сообщили, что помимо словацкого премьера на День Победы приедут и другие иностранные гости, однако имен пока не называют. В правительстве пообещали вскоре утвердить функционал врачей здорового долголетия. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у таких специалистов будут свои обязанности. Переподготовку уже прошли медики в 50 регионах. Кроме этого, зампред правительства сказала, что благодаря новым экспресс-тестам в России сократилось время диагностики инфекций с 1,5 часов до 30 минут. Еще, по словам Голиковой, в прошлом году диспансеризацию и профосмотры на рабочем месте прошли почти 3 миллиона россиян. Минпросвещение поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ. Порядок допуска участников в пункты проведения единого государственного экзамена установил Рособорнадзор. Согласно документу, организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам. Если на входе сработает металлоискатель, то участнику ЕГЭ предложат добровольно сдать предмет на хранение или передать его сопровождающим. В Москве и Подмосковье сегодня резко потеплеет. В центре ФОБОС заявили, что днем воздух в столице прогреется до 15 градусов, то есть температурный фон вернется к климатической норме. Снежный покров практически полностью растает, он останется пока лишь на севере Московской области. Завтра температура поднимется до 21 градуса, в течение предстоящей недели будет еще теплее. Синоптики не исключают несколько температурных рекордов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну, как известно, человек предполагает, а ответственность за реализацию перекладывает на высшие силы. И это не только про любовь, карьеру и прочие долгосрочные проекты, но и про несерьезную штуку вроде майских каникул. Вот и мы с вами наверняка придумали себе главные весенние деньки в бикини, в солнечных очках, а вместо этого телогрейки, стеганые жилеты в тренде и, знаете, такие смешные шапочки с помпончиками. В общем, надеюсь, что все те, кто нынче отправились дачно-шашлычный открывать, буквально распахивать навстречу всем многочисленным гостям, чувствуют себя совсем неплохо. В Москве весьма прохладно, и несмотря на то, что в ближайшие сутки потепление ожидается, пока еще не очень, даже немного осенью в воздухе пахнет. В общем, согреваемся, бесценные мои, с помощью любимых песен здесь, на русском, ну и голоса любимых ведущих, как всегда, станут лучшей поддержкой. Меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами до 8 утра.

0: новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Рус.

9.30, там компас был таким же обязательным атрибутом майских, как и мангал, портативный радиоприемник, лопаты и, конечно, ящик с рассадой редкого сорта брюквы. А все потому, что традиция была такая — в походы ходить. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. Это когда совсем никакого все включено и никаких улыбчивых турецких официантов, а совсем наоборот. Есть костер, гитара, милая моя, солнышко лесное, ну и, конечно, жаркие объятия с лучшим парнем на свете. В общем, дорогие мои, пусть компас вашей жизни всегда указывает вам верное направление, и путеводная звезда вместе с любимой радиостанцией будут отвечать за то, чтобы вы оказались на правильном пути к счастливому, светлому. Нет, не завтра, а прямо сегодня, прямо здесь и сейчас. Все хорошо.

еще помню, как на старте нулевых с каждого дачного участка во время майских праздников вместе с дымком и запахом мясных деликатесов доносилось дивное звучание песен Николая Баскова «Натуральный блондин», «Все цветы», ну и далее по тексту «Что ни говори, а это шедевры на все времена». И девчонки млели и расслаблялись под первыми солнечными лучами, ну а мужчины суетились, что-то там готовили, дрова кололи. В общем, приятная такая нормальная дачная жизнь. Я надеюсь, что вы, друзья мои, сможете во время этих майских вкусить хотя бы отчасти вот эти весенние майские удовольствия. Но мы здесь на русском, как всегда, позаботимся о том, чтобы в ваших радиоприемниках звучали только любимые песни, которые, я уверена, так или иначе войдут в список шедевров.

0: Что слушает страна?
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне,
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12.

Чего-чего, скуки в жизни очаровательной Сивиль точно не наблюдается. Настоящие звезды, они всегда немного инкогнито любят создавать завесу тайны, именно поэтому нет информации, где и как красавица Сивиль будет проводить эти майские каникулы. Впрочем, думаю, что Сивиль, как и многие представители нашей богемы, будет еще некоторое время приходить в себя после ударного празднования дня рождения Филиппа Киркорова. Напомню, что маэстро отмечал предюбилейный 59-й день рождения в одном из самых популярных ресторанов Москвы. Ну, популярных, скажем так, в узких кругах. И да, празднование прошло великолепно, а Сивиль выглядела как настоящая голливудская звезда. В общем, наши девчонки, как известно, лучше всех. И это я сейчас не только про звезд, но и про слушательниц любимого русского радио. Доброй ночи, классного утра!

67% опрошенных россиянок уверены, что шашлык, то есть главное блюдо первомайских каникул, не терпит женских рук. И до недавнего времени я с ними была согласна, ведь как-то так получилось, что шашлык был, как правило, уже готов к тому моменту, когда я и мой драгоценный приезжали кому-то в гости на дачу, в общем, могли наслаждаться в полной мере. И тут, представьте, в прошлом году муж сам готовил, и, надо сказать, более отвратительного шашлыка, это я вам по секрету рассказываю, я не пробовала. А насколько мерзкими получились куриные крылышки, просто фу, кошмар. В общем, не всегда это правило работает, но здорово, что наши девчонки так верят в наших парней. Вообще, дорогие мои, хочется надеяться, что вы проводите эти праздники с тем, кто дорог вашему сердцу.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Все будет хорошо.
2: Хорошо. Если хочешь танцевать,

0: Оказывается, 49% наших соотечественников планируют провести абсолютно все майские каникулы дома. 17% поедут на дачу, а еще 17% отправятся на работу и будут трудиться в поте лица. Вот интересно, сколько среди них радиоведущих? Это так, отступая от темы. Но что касается темы предыдущей музыкальной композиции про кино и про билеты вожделенные, то только 2% опрошенных подтвердили: да, собираемся отправиться в синематограф и посмотреть что-нибудь загадочное. Что ни говори, а вот этот вид досуга, похоже, уходит в прошлое. Зато песню «Иванушек» просто огонь. Слушаю и наслаждаюсь каждый раз на русском.
1: Потерянные в белом городе, забытые очень разные.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Я знаю.